0: что-то есть, да, что-то будет.
1: Конечно.
0: Ребята, я озвучу тему прямо сейчас. Нет, подожди, мы скажем. Сегодня какое число?
1: Сегодня у нас 29 мая, между прочим.
0: Да, 2026 года.
1: По григорианскому календарю.
0: Да? А есть какой-то другой календарь? Вот просто я в этом вообще не секу.
1: Я тоже просто, знаешь, захотелось мне сказать.
0: А, ну хорошо. Ребят, тема такая. Самые удачные и неудачные походы к врачу, в ресторан, в центры отдыха, да,
1: ну,
0: куда-либо.
1: Куда-либо.
0: В кино, например,
1: да.
0: В кино. Вы видели вчера, одна девчонка выложила видео, где она пришла в кинотеатр, так. А там женщина впереди нее, она полностью... А, разулась, она босиком просто закинула ноги на впереди сидящих, на впереди стоящих сиденье, вот.
1: Так же нельзя.
0: На спинку переднего сиденья закинула
1: это
0: ноги. Ну нельзя, но она вот так вот сидела. Вот. Поэтому, ребят, сегодня делимся. Сегодня тема возмущений. Я знаю, что вы это очень сильно любите. Вообще, ваш неудачный поход куда-либо.
1: Я тут видел недавно, представляешь, такое видео. Не знаю, не буду говорить конкретно, откуда эти туристы, да, но во Вьетнаме они вот сидят только что где-то у них там, у них какой-то типа посиделочки. Их большое количество народу. И мужчины встают, подходят и писают в море.
0: Да?
1: Да, и там еще люди снимают, говорят, это вообще полный, это крэш, ну там этот...
0: Ну вообще, говорят же, вот даже в бассейне, да?
1: Нет, но это же не подойти, понимаешь, чтобы встать и...
0: А, это надо хотя бы зайти, да, в воду и так
1: вот? Ну да, они просто приспустили, знаешь, шортики свои, и как будто потом следом следующие пошли, что самое интересное.
0: Жесть какая!
1: Это жесть, так, это просто я...
0: Это была ошибка, в следующий раз просто заходите в воду и делайте там.
1: Хотя бы так.
0: Чтобы мы этого не видели.
1: Не, ну да, естественно.
0: А я вот, кстати, бассейны не очень люблю. Потому что там вот брали, какую-то я программу смотрела, там брали пробу воды.
1: И там
0: в основном хлор, пот, следы мочи и там клетки, частицы
1: кожи.
0: Да что кожи.
1: Ж ты делаешь-то, а? Ну дай...
0: И выделение других
1: людей.
0: Все,
1: остановись, дай сходить нормально в бассейн и не думать об этом.
0: Вот это вообще такая интересная история, да? Вот, например, дома. Если в этой ванне, вот где так делают, вот где-то, кажется, в Европе, да, то есть там вся семья в одной ванне купается. Ну, где-то я слышала, да. То есть они воду набирают, воду экономят. И в этой воде там купаются сначала дети, а потом уже там взрослые, все переходит к взрослым. Вот даже если мой ребенок поплавает, и он туда не надудонит, я не буду в этой воде как будто после нее мыться. Даже после своего ребенка. Ну да, она в ванной посидит.
1: Ну, понятно, да, я понял.
0: И вот мне туда, не знаю, мне неприятно.
1: А если сама?
0: Нет, мне неприятно, и мне я никого не заставляю после меня, например.
1: Конечно.
0: Да? Я понимаю человеческую вот эту брезгливость. А тут, ты представь, подожди, я же не договорила. Ты приходишь в бассейн, там все помылись.
1: Не, я думаю, что
0: это как взять большой таз воды, всех туда закинуть, все там помылись, ну, как бы сделали свои какие-то дела.
1: Если так думать, то и море, и океан, да, то же самое.
0: Ну, а почему ты думаешь, как ты думаешь, почему я так редко езжу в бассейны и посещаю всякие
1: водные... А как же
0: водные...
1: хорошо, что у меня нет таких проблем с головой.
0: Места, водоемы.
1: И ты еще говоришь, у меня проблемы с головой.
0: Да, но меня устраивают мои проблемы с головой. Понимаешь, тут, то есть тут надо понимать, что есть люди, которых не устраивают
1: Слушай,
0: их проблемы с головой.
1: Слушай, но если вот так, знаешь, на самом деле, если так раскачивать вообще эту тему, иногда можно даже переживать за эти ручки. Или, знаешь, я вот езжу на автобусе, да, когда за поручни держишься. Там же тоже кто, не знаю, там держался за поручни.
0: А я в перчатках, но я вообще не пользуюсь общественным
1: я
0: транспортом.
1: Я знаю,
0: но
1: вот, например...
0: если да, то я надеваю перчатки, потом
1: ты
0: их
1: такая,
0: выбрасываю.
1: В общем, да, это...
0: Да, ну вот, ну это мой бзик такой. Вот телефон я каждый день обрабатываю. Вот я сейчас приду домой, я его обработаю.
1: Я
0: да.
1: тоже могу смотреть.
0: У меня стоит такой спиртик. Фу, облизал! Экран
1: я
0: телефона.
1: Я себе доверяю.
0: Вот. Я не знаю, что ты мне пытаешься доказать, но это, опять же,
1: и доверяю своему
0: видение.
1: Телефону.
0: Антон, понимаешь, мне что поражает в тебе? Что? Вот ты любишь посещать водоемы, там, бассейны.
1: Да.
0: Я ж тебя... Вот я сейчас не сижу, не возмущаюсь, я тебя от этого
1: нет,
0: не отговариваю.
1: Я не то, чтобы
0: пожалуйста.
1: Возмущаюсь. Мне
0: я
1: кажется,
0: говорю лишь за себя.
1: Мне кажется, что ты себя просто таким
0: и
1: образом лишаешь некоторых
0: нет,
1: удовольствий.
0: Нет, мне
1: да?
0: это... Вот для
1: ну,
0: меня это не удовольствие.
1: Самое главное,
0: да.
1: знаешь...
0: Вот меня врач направил там на плавание, что-то я пришла, что-то хлоркой там пахнет. И что-то я передумала там посещать этот бассейн.
1: А если бы, вот, например, для тебя персональный бассейн?
0: Персональный, ну, конечно, да.
1: Ну, тогда тебе
0: персонально,
1: надо...
0: да.
1: Надо
0: а так
1: просто
0: нет.
1: находить такие места, где вот перед тобой залили,
0: ты одна поплавала, и еще, вы замечали, вот, например, все. Да, когда мы там да. сделаем интенсивную зарядку, там что-то так. подвигаемся, мы начинаем очень сильно потеть. В бассейне

0: это незаметно, потому что мы мокрые. Но пот никуда не девается, пот же отправляется в бассейн. Понимаешь?
1: Да,
0: вот.
1: Да. Мне вообще как-то...
0: Теперь представь, равно, да. Вот смотри, вот, вот значит, в это небольшое помещение так. Раздели ну и... всех людей. И они начали вот так вот двигаться. Они же потеют.
1: Ну там же хлорка.
0: Вот.
1: Она же
0: что
1: убивает.
0: Что еще хуже.
1: Да ладно, что ты.
0: Для организма. Вот. Но опять же, это мое видение, Антон, что с тобой? Ты продолжаешь, ты говоришь, я не буду, и нет, продолжаешь
1: нет, я
0: возмущаться.
1: Просто, нет, хозяйка, ну ты сейчас вот, вот знаешь...
0: В общем,
1: тебе,
0: ребят, напишите.
1: Знаешь, наоборот, я тебе хочу сказать, ты сейчас приводишь отбивая столько аргументов, да, отбиваешь желание, понимаешь, от обычных вещей, которые я не заморачиваюсь и не задумываюсь.
0: Да?
1: Вот, и многие люди...
0: Я думала,
1: люди...
0: все об этом задумываются.
1: Да, нет?
0: Нет,
1: нет, конечно. Ну, Мурат, ты задумываешься, вот вопрос, когда
0: ну,
1: ты идешь в бассейн.
0: Войти в небольшой
1: потом.
0: Бассейн.
1: Не задумываешься, нет. Ну, что у тебя рта нет, то лезешь, то не лезешь. Ответь
0: что
1: нормально.
0: Ты нервный, что с тобой,
1: не,
0: Антон?
1: Чтобы Мурат ответил.
0: Что за перепады?
1: Нет.
0: Успокойся, сегодня пятница,
1: я...
0: твой день.
1: Понимаешь?
0: Вечер, все вот эти неудачи за весь день оправдает.
1: Да-да-да, я понял, хорошо.
0: Все будет хорошо. Ребят, тема такая, самые удачные и неудачные походы к врачу в ресторан в центре отдыха. Кстати, отзывам 2GIS вот доверять не стоит. Я пошла опять в клинику. Где проверяют сердце?
1: Так, кардиологу.
0: Ну, кардиологу, да. Mm-hmm. Там чуть ли не премия 2GIS, 2GIS. У них там несколько филиалов, и прям 2GIS. И такие отзывы. Я записалась к ним.
1: Так.
0: Мне, в первую очередь, мне не понравилось что. Я до этого к ним записывалась, потом я заболела и отменила запись.
1: Так.
0: Но я отменила не прям вот перед...
1: Походом к врачу.
0: Да. Не
1: а заранее?
0: В этот день, а заранее, за два дня до записи.
1: Ну, вообще здорово.
0: Это нормально, я имею
1: я
0: на
1: тоже,
0: это право.
1: Конечно.
0: Потом, значит, я записываю, что меня напрягло. Они меня записали, а потом пишут мне следующее. А в прошлый раз вы отказались, вы запись свою перенесли.
1: Да.
0: Вы в этот раз не поступите точно так же?
1: Угу.
0: Она мне пишет.
1: Да.
0: Я думаю, ну вообще, для человека, который сидит там, этот, значит, занимается, работает в колл-центре.
1: Так.
0: Ну это как-то некрасиво. Мне уже этот момент не понравился.
1: Mm-hmm.
0: Я сказала, конечно, я приеду в этот раз, я не пропущу. И я начинаю отчитываться. В прошлый раз я заболела, я заранее вам сообщила. Она говорит, ну хорошо, будем ждать. Но если вы... И она опять mm-hmm. повторяет. Но если вы... как в прошлый раз... Опять она меня, знаешь? Вот.
1: Да-да, и...
0: Сейчас, подожди. Я повернулась.
1: Кашель тайм.
0: А все, прошло. Вот, значит, и она говорит, не, ну вот вы вот в прошлый раз, и она опять мне это повторяет. Я говорю, нет, девочки, я приду. Приезжаю я.
1: Так.
0: Небольшая такая клиника, такой вход, такое темное помещение, но не выглядит так серьезно, как больница какая-то. Не-не-не-не. Захожу, ну, думаю, ладно. Ну, я уже записалась,
1: так.
0: Ну, что ж там, пройду этот чекап, значит. Сидят две девушки. Одна нервная сидит по телефону, всем отвечает, и отвечая на звонок, я стою, жду там в очереди. Там очередь впереди меня, там двое человек. Она, значит, отвечая, она начинает дерзить. «Ну я же сказала, позвоните, и мы вам шлагбаум откроем». Что? Бросает трубку и начинает с этой вот рядом с ней сотрудница своей берет на ресепшене, они начинают обсуждать, та записывает эту очередь, это по телефону отвечает, и уже какой-то колхоз начался. Она возмущается, говорит, сколько раз я говорила, мы же уже выслали на WhatsApp, и это все при нас.
1: Да.
0: Вот уже, да, уже некрасиво, как бы, уже некрасиво. Да. Уже какой-то колхоз. Ну, я думаю, ну ладно, уже записалась, что-то стыдно, я же их подведу вдруг, вот они же меня уже два раза предупредили. Все, ну, думаю, ладно, пойду. Все. Меня отправили, значит, сделайте УЗИ сердца.
1: Так.
0: Отправили в первый кабинет. Захожу туда.
1: Кашель тайм вернулся.
0: Ну, простыла.
1: Так дальше.
0: Значит, захожу туда, там, раздевайте, снимайте бюстгальтер, снимайте всю верхнюю одежду. А передо мной пятеро человек. Одна так. сидит там за компьютером, другая будет делать УЗИ, а трое они учатся. Девчонки. Ну, мне вообще вот это очень такая, вот знаешь, неловкая ситуация.
1: Ну, да.
0: Мне это не... Ну, я... такая. Ну, я говорю, а здесь все будут? Да, здесь все они учатся. Ну, ладно, я раздеваюсь, ложусь, они мне делают УЗИ. И знаешь, как делают УЗИ? Вот врачи, вот кто делает УЗИ, не делайте так никогда.
1: Как?
0: Она сидит, молчит, потом... Вот зачем вот это вот? Зачем?
1: Да.
0: Ну, ты просто объясняй. Ну, скажи хотя бы так, здесь нормально. Ага. Какие-то там цифры эти называют. Там это клапан такой, не клапан такой. Ну, там размеры, я так не поняла. Ага. Что она потом раз задала вопрос. А она говорит, а сколько вам лет? Я говорю, сколько мне лет? Она, а давно у вас давление? И знаешь, мне уже страшно. То есть от ее наводящие таких... вопросы она задает, но она не говорит, что у меня там.
1: Вы верите в
0: вечную жизнь,
1: да? А я говорю,
0: а
1: что
0: у меня там?
1: Загробную жизнь.
0: Да. Я говорю, да. Я говорю,
1: а к чему вы это?
0: Нет, я спрашиваю, а что у меня там? Она говорит, ну, у врача спросите, он вам скажет. Понимаешь?
1: Вообще, то есть еще и интригу внесла, да? То есть, возможно, тебе все.
0: Потом вот эти сделали на присосочках, как это, кардиограмма.
1: Эхокардиограмма.
0: Да, я, значит, все эти бумажки беру, захожу к врачу. А там еще хуже. Абсолютно, вот знаете, абсолютно безучастный, безразличный кардиолог. Да, вообще. Эта услуга стоит, они сказали, что это комплекс, стоит 25 тысяч тенге. Оплатила все, значит, и вот абсолютно безразличный. Да, что жалуете, да. Да, давайте ваши анализы. Ага,
1: ну, она, чтобы у нее потом сердце не болело такая.
0: Да. Вообще, замеряйте давление. Я говорю, а вы мне не замерите? Ну, как бы от руки, да, вот, да?
1: Да?
0: Она говорит, нет, вон туда сядьте, вот аппарат вам замерит. Ну, я такая, ладно, села,
1: что
0: замеряю давление, а у меня 150. Ну, ты мне хотя бы предложи таблеточку, да, для снижения давления.
1: Да.
0: Ой, у вас 150, вторую руку замерьте, а там у меня вторая рука показывает 155. Я говорю, а может, этот аппарат бывает врет? Может быть, вы от руки? Она такая, а у нас нет от руки. Садитесь. Я думаю, кардиологический какой-то центр, да. И знаешь, так безразлично, а вы вот это пили, а вы не пили. Ну, вы вот это попробуйте. Но если вам не подойдет, вы вот это попробуйте. Знаешь, сам...
1: Все, я понял, да, процесс.
0: Сам процесс очень безразличный. Она, потом она, я ей сказала, она говорит, ну все, вот, вот это вот я вам написала, все, берите. Она очень долго печатала, так. Переписывала все мои анализы.
1: Так.
0: Потом говорит, ну вставайте. А, нет, она говорит, все, идите. Я говорю, подождите, а вы мне не послушаете сердце, там, дыхание мое, ну как бы надо же послушать.
1: Да.
0: Я ее прошу.
1: Да.
0: Она, ну вставайте. Встала спереди так раз, два раза так вот, раз, два, все. Все нормально у вас, все нормально, все. Все уже показала, все нормально же, все. Все абсолютно какое-то без... Я была так разочарована. То есть ты приходишь проверять главное, свой мотор. К моему автомобилю, когда я приезжаю проверять его
1: больше
0: мотор,
1: внимания, да?
0: СТОшники и все относятся лучше и заботливее, чем к моему сердцу и походу. Вообще,
1: я
0: это было
1: понимаю,
0: очень неприятно. И знаешь, мы с ней общаемся, и там заходит какой-то мужик, то какие-то эти, аппаратуру какую-то занес, потом открывает дверь, закатывает какую-то вторую эту оборудование,
1: да,
0: потом
1: да,
0: это,
1: да.
0: А другое оборудование забирает, туда-сюда ходит.
1: Ну, какой-то, в общем, да, беспокойный день.
0: Вообще,
1: да, был.
0: Мне не понравился этот поход, так что я не верю в 2GIS, эти отзывы. А вчера, кстати, я посещала... Ладно, это я долго буду...
1: Ты знаешь,
0: ребята,
1: вот...
0: а где ваши сообщения?
1: А вот знаешь, когда я вызывал скорую, тоже приехала такая тетка, знаешь, тоже немножко безразличная.
0: Да,
1: хорошо,
0: да.
1: С ней рядом еще был молодой парень, медбрат, вот ему хочу сказать, вообще грамотный, классный, все сделал там и это, все провел. И знаешь, она такая, вопрос еще. А вы вчера пили? Я такой, понятно, знаешь, ну,
0: а,
1: что, типа, да, вы там, ну, курение и алкоголь это зло, мы всегда говорим, ну, она, курите, пьете, ну, я как врачу не буду обманывать, да, и она, понятно, вот это, знаешь, типа, да, осуждающий.
0: Осуждаем.
1: Ты, ну, я же поэтому тебе и позвонил, да, чтобы ты мне помогла, зачем?
0: Да, да, да.
1: Она замеряет ли давление, какое ваше рабочее, я говорю, я не знаю.
0: Ну, ты не знаешь, да, ты не обращаешься к врачам.
1: Тоже.
0: Ребята, а я не вижу ваших рук.
1: Рук и сообщения, а может,
0: сказала
1: все,
0: бы
1: все
0: рок-звезда
1: кончились?
0: Какая-нибудь. Ребята, а где ваши сообщения?
1: Может быть, люди кончились?
0: Рассказывайте о своих неудачных походах
1: которые
0: куда-либо.
1: Нас.
0: К врачам, там, в ресторан, в центре отдыха, да, да куда-либо. Сегодня
1: да,
0: мы
1: да,
0: это
1: давайте
0: обсуждаем.
1: Обсудим, да, кстати,
0: но у нас
1: знаешь,
0: нет сообщений.
1: Это как рубрика «Полезные знакомства», в принципе, да? То есть, если где-то тебе было очень хорошо, можно и кого-то, наоборот, похвалить, да?
0: Да, или неудачный поход к психологу,
1: ну,
0: тоже
1: о,
0: такой был. Это...
1: Бывает такое.
0: У тебя было такое?
1: Да, один раз.
0: То
1: меня
0: же
1: еще,
0: самое.
1: Да, хорошо еще говорят, приезжайте с братишкой своим.
0: А, и что потом?
1: Это было...
0: Не
1: интересно.
0: Будешь рассказывать?
1: Нет, почему? Ну, просто, знаешь, когда я пришел, то есть, это вот... Как бы тебе сказать, вот знаешь, как в кино я думал, вот, ну, знаешь, так приходишь там, присаживайтесь
0: так, а потом,
1: поудобнее,
0: а,
1: ты,
0: да,
1: на какую-то софу ложишься. Это наша общая знакомая, помнишь? Она нас тоже слушала.
0: Так.
1: Да, она психолог.
0: На Д имя.
1: На А.
0: На А, не помню.
1: На, ну ладно, я потом тебе расскажу, да. Так вот, и нарисуйте там что-то, да. Я уже это не помню там.
0: На А начинается, на А заканчивается.
1: Да. Нарисуйте свой дом.
0: Айнура!
1: Да-да!
0: Айнура!
1: Да-да!
0: А, все.
1: Да, вот. И, ну, я такой, знаешь, я
0: так
1: же.
0: Так она же не психолог.
1: Но якобы.
0: Якобы, да. И я дом же, да, рисовали.
1: Да, и я же такой, знаешь, чувствительный. То есть я же сам все расскажу, и там уже не надо ничего психологу рассказывать. И братишка заходит, выходит оттуда довольный. Ну, в общем, ну так себе, походочка была. Вот,
0: ну
1: да,
0: такой мне себе из тебя рассказчик, ну, так просто и непонятно,
1: я не могу,
0: что
1: я
0: произошло.
1: Не могу, знаешь, ничего хорошего.
0: Ну да. Ладно. Ребята, пишите нам обязательно о ваших неудачных походах куда-либо.
1: И всем, кто
0: да,
1: проснулся, доброе утро.
0: Да. Я еще, ты мне напомни, я вчера еще сходила к врачу.
1: К врачу?
0: Да.
1: А, ну вот еще один врач?
0: По женскому здоровью. Тоже какая-то, знаешь, такая, да, безразличная. Сдайте анализ. Нет, я на ресепшене оплатила за прием и за УЗИ 30 тысяч.
1: Ничего себе.
0: 30 тысяч. Я оплачиваю.
1: Это не дешево, да, сейчас?
0: Да, это не дешево. Мне не понравилось, как сделали УЗИ. УЗИ, раз, два, и все, идите. Я говорю, а вот мне говорили, у меня там эндометриоз, у меня вот там задержка, все. Я, значит, там говорю, она сколько лет? Раз-раз туда-сюда потыкала. Да, все нормально. Так, знаешь, очень быстро.
1: Ты
0: и вот
1: знаешь,
0: я прям вижу, что она не смотрела.
1: Да, я понимаю, о чем
0: ничего
1: ты.
0: Ничего не искала.
1: Безразлично. Безразлично, да.
0: 30 тысяч отдала. Потом прихожу, значит, к врачу. А я пришла, получается, у меня в 14.00 запись. Я пришла в 13.40. И там девушка вышла, пациентка. Я говорю, а можно к вам пораньше? Она, нет, вы же на 14.00 записаны.
1: Ты знаешь, я
0: ждите
1: вот
0: свое время, у нас перерыв. Ну, можно же сказать, девочки, ну,
1: да,
0: у нас там,
1: да,
0: перерыв.
1: Да, да.
0: Можно
1: просто
0: же как-то
1: по-другому. Доброжелательнее, да.
0: Доброжелательности
1: вот,
0: нету,
1: вот,
0: да?
1: Вот, да?
0: За 30 тысяч. Я хотела пойти на кассу, вернуть, значит, все деньги, все. Потом думаю, да, я уже оплатила, ладно. Посижу, подожду. Я ее подождала, правда, да, она приняла меня в 14.00. И вот это вот, знаешь, очень странно. Вот она принимает меня в одном кабинете, потом через 5 кабинетов в другую сторону мы бежим по коридору, где в смотровую. Там она меня осматривает. Потом мы опять оттуда бежим в этот ее кабинет дальше беседовать. Так. Вообще, и такой вот. Вот эти анализы сдавали, я говорю, я сдавал. А вы сдавали ВПЧ, не ППЧ? Я говорю, да я вот сдавал, ну принесите мне. Ну давайте еще раз дадим. Ну давайте вот эти вот, все на инфекции сдадим. Я говорю, у меня нет инфекции. А вы вот это как предохраняете? Вы точно предохраняете? А не было ничего? А может где-то с кем-то что-то было? А может... Я говорю, правда, я, да, никуда не ходила, ничего не было. А вы уверены? А вы доверяете своему партнеру? Зачем ты мне это все, меня спрашиваешь? Я принесла тебе готовые анализы. Нет, вот все равно надо вот по второму разу все-таки вот эти вот анализы все пройти. И я ей указываю,
1: да,
0: на,
1: да,
0: проблему.
1: Да.
0: Я говорю, у меня вот здесь что-то странное. Она вообще просто поменяла тему и все. Я опять ее возвращаю. Я говорю, мне хотелось бы, вот, чтобы как-то вот, ну, мы это убрали. Да. Что с этим делать? Возможно ли? А убираете ли вы?
1: Так.
0: Она второй раз меня проигнорировала, и теперь она меня записала там видеоколпоскопию на 3 июня, на 8 утра. Я говорю, 8 утра, у меня прямой эфир,
1: да,
0: мне,
1: да,
0: придется,
1: да,
0: пропускать работу.
1: Так.
0: Больше, говорит, записи нет до июля.
1: Ну, такое бывает, да.
0: До июля, говорит, нету, ну, записи.
1: Тебе пришлось.
0: Знаешь, вот какой-то такой вот. Я не могу это вот даже
1: я
0: передать.
1: Я понимаю, о чем ты
0: вот
1: говоришь.
0: Вот вроде
1: хозяйка,
0: она,
1: да,
0: все сделала правильно, да? Вроде как вот не прикопаешься. Но вот само вот это вот
1: ощущение, да,
0: отношение какое-то,
1: да,
0: да, абсолютно безразличное. Иди встань, вот это подай своей медсестре. Та что-то приносит. А, нету, да, у нас.
1: Хочется,
0: а,
1: чтобы
0: нету.
1: У врачей было немножко больше сочувствия, да, мне кажется.
0: Ну, раз,
1: да,
0: уж мы. Так, и в итоге я скажу. Да. А все анализы вышли на 27 тысяч.
1: Так.
0: Прибавляем 25 и 27, получается 52, да?
1: Да, 52.
0: 52 тысячи я отдала. Полное какое-то безразличное вот, да, отношение, особенно вот это УЗИ. Наш лучший специалист, ждите его. Я его 2 недели ждала. Наш самый лучший,
1: а что
0: наш
1: там, подожди,
0: самый нереальный.
1: Кто-то...
0: Она просто...
1: УЗИ по-другому как-то кто-то снимает?
0: Нет, надо же как-то повнимательнее.
1: Ну, да.
0: А у меня вот такое ощущение было, она так раз, все, вставайте. А я говорю, а как это, а все? Она говорит, да, все нормально, все.
1: Ты
0: все
1: знаешь, это. Вот в этом плане я вот хорошо, я хожу в нашу поликлинику, в общественную, да, или как правильно сказать, в общую поликлинику. Как? городскую поликлинику.
0: Мне вот пишут: Эльвира, а зачем ты ходишь платно, если у нас бесплатно? Ребята, бесплатно через месяц.
1: Да-да-да.
0: А мне надо прям сегодня, понимаете?
1: Смотри, так вот, да. И благодаря у меня супруга умеет как-то находить общий язык с врачами. Она как-то сразу, знаешь, так почему-то как к себе домой заходит к заведующей. И после этого меня принимают, они уже знают, как мы выглядим, они такие, знаешь, пусть с вздохом, но принимают грамотно, там все сразу же анализы, куда надо сдавать. Потому что, знаешь, иногда не выпросишь просто днем с огнем, там, чтобы тебя направили на кому-то, да, например.
0: Да, да.
1: И они, знаешь, то есть тебе еще смотрят специально какую-нибудь там дальнюю дату. Ну, а теперь бывает, что вот мне просто...
0: Ты можешь свои мысли нормально доносить? Я тебя слушаю, мне невозможно.
1: Нормально доношу. А это бывает.
0: Ты коротишь очень жестко, вот как будто связь плохая. И что? Ну, заходит твоя жена к заведующей.
1: Ну, я говорю то, что...
0: Что-то говорит. И... Ну, зачем это в эфире ты рассказываешь?
1: Ну, а ты вот то, что ты расскажешь, мне, может, тоже неинтересно.
0: Так ты должен сказать о том, как ты неудачно сходил к врачу.
1: Ну, я и рассказываю, что неудачно.
0: Ну, ты понимаешь, что это в эфире рассказывать не стоит, как бы.
1: До этого было все неудачные были походы.
0: Антон.
1: Ладно. Я вообще просто что-то странный какой-то эфир с тобой сегодня.
0: Может быть, у тебя сегодня настроение изначально с первой секунды было?
1: Шикарно.
0: С первого, вот как я только сказала, что бассейны не люблю, ты очень жестко оскорбился, как будто ты сам бассейн. У тебя опять карате, да, опять с настроением что-то?
1: Я пул, Дэдпул. Пул это бассейн переводится просто, если ты не...
0: Замолчи.
1: Окей,
0: все.
1: Ладно.
0: Настроение мне все испортило. Ну, ты хотя бы рассказываешь, не говори, не рассказывай. Рассказывай, что ты рассказываешь? Мы говорим неудачно, ты говоришь, вот моя жена приходит, там, зайдет к главврачу, и все
1: я
0: у нас...
1: Я говорю,
0: вот...
1: благодаря ей
0: да.
1: у меня стало как-то все более-менее удачно, потому что до этого все походы были неудачными,
0: Ну,
1: понимаешь?
0: Что теперь будет? Слушатели все послушают, и все будут ломиться к главврачам и говорить, вот Антон на радио сказал, оказывается, надо заходить к главврачу, и тебя везде будут встречать
1: в плане,
0: со спросертыми обедами. Но это вообще не по теме,
1: почему?
0: Антон.
1: Почему нет? Потому что если когда ты заходишь, и если тебя врач, например, твой принимает неудачно, ты просто идешь и говоришь, почему, например, так и так ко мне, либо там пишешь его в жалобу какую-то. Нет, тут же просто идешь к заведующей, заведующая быстро решает эти все вопросы. Угу. Все нормально. Я объясняю, как иногда бывает, просто нужно обходить, если тебе вот, например, не понравилась такая ситуация, ты могла бы пойти к заведующему врачу и сказать, почему вот такое отношение у ваших врачей, ну ты же не можешь.
0: Так самый прикол в чем?
1: Да.
0: То, что вот. Отношение вроде как нормальное. Все по протоколу сделано, я говорю об этом. Что вроде как там не подкопаешься, не прикопаешься.
1: Ну вот видишь, вроде бы как-то и не подкопаешься, а все равно
0: что-то. А ты будешь долго сегодня в таком плохом настроении?
1: Нет,
0: тебе нужна музыкальная пауза?
1: Мне, да, как ты скажешь, хозяйка. Серьезно, я вообще как скажешь, так и будет. Хочешь паузу, хочешь гороскоп сразу.
0: Давай гороскоп.
1: Хорошо.
0: Давай ты озвучишь. А то вдруг я как-то неправильно прочитаю, и ты будешь на меня срываться. Нет!
1: Вот черт,
0: побери,
1: хорошо.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азарова и Павлова.
1: 08.24. Пятница, 29 мая, планета Земля.
0: 08.24. Время.
1: Ну да, время.
0: Ну так и говори, время.
1: Время.
0: Все, давай.
1: Точнее, 08 часов
0: гороскоп,
1: 24
0: давай,
1: минуты.
0: Гороскоп.
1: Овны, будьте добрее и внимательнее к окружающим. Не рискуйте по мелочам, особенно сегодня на дороге. Тельцы, сохраняйте спокойствие и не провоцируйте конфликты. Даже если внутри кипят эмоции, внешне лучше держать сегодня баланс. Близнецы, сегодня вам придется мирить чужие споры. Это потребует нервов, но результат вас порадует. Раки, день удачный, если следить за словами. Лишняя откровенность может все испортить. Львы, дел будет много, и расслабиться вряд ли у вас сегодня получится. Сначала обязанности, уж потом развлечения. Девы, удача сегодня на вашей стороне. Чем смелее мечты и идеи, тем лучше настроение и результат. Весы, не пытайтесь подстраиваться под чужие ожидания. Будьте собой, даже если это кому-то не нравится.
0: Угу.
1: Скорпионы, сегодня захочется нарушить правила, но прежде подумайте о последствиях своей смелости. Стрельцы, доверяйте интуиции, но не игнорируйте разум. Советы слушайте, но не делайте их основой решений. Козероги, вас ждет непростой выбор. Не зацикливайтесь на сомнениях, вариантов у вас больше, чем кажется. Водолеи, чем больше скромности поможет избежать конфликтов. Иногда мягкость работает лучше упрямства. Рыбы, не все сегодня зависит от вас. Лучше плыть по течению и не тратить силы на борьбу Я поезд. На борьбу с обстоятельствами, да.
0: А что ты не ругаешься? Я же тебя передразниваю.
1: Да, ничего страшного.
0: Все нормально?
1: Да.
0: Соберись.
1: Собрал.
0: Соберись, ты же тряпка, мэн. Как? Ребят, всем доброе утро. А далее рубрика новостей. Перейдем к вашим сообщениям.
1: Доброе утро.
0: Сейчас ты получишь.
2: Весна прям шепчет. Слушай, васаби.
3: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: я не оскорблю твои чувства. Ты сегодня у нас такой ранимый. Если я буду обсуждать помощника Мэтью Перри.
1: А, не вопрос.
0: Помощника Мэтью Перри приговорили к 3,5 годам лишения свободы. И по данным следствия, личный ассистент звезды сериала «Друзья» Кеннет Ивамасса.
1: Ого.
0: Кеннет Ивамасса. Покупал кетамин и колол его актеру в том числе. Сделал не менее 3 инъекций в день смерти Перри.
1: Ой-ой-ой.
0: Да, как сообщает Министерство юстиции США, свою вину мужчина полностью признал и отправился за решетку. Ну, 3,5 года маловато. Почему маловато?
1: Ну, это же убийство же, правильно?
0: Не знаю, не могу судить. Это же было по желанию самого Мэтью Перри.
1: Понимаешь, тут как бы там же уже доказали, что это передозировка.
0: Слушай, точка,
1: да,
0: как относиться к такой ситуации? Например, ты любишь выпить.
1: Ну.
0: И я тебе подарила что-то. Ты такой, никогда такого не встречал. Напился и умер. Меня посадят за это?
1: Нет, ну я же сам пил, а не ты в меня вливала.
0: Ну тогда Мэтью Перри же сам же просил.
1: Но он же не сам себе делал.
0: Ну да.
1: Понимаешь, то есть он же помощник еще же как бы, он же как медицинский должен был быть. Правильно? И он понимал, сколько примерно
0: мне
1: надо.
0: Мне не нравится тон, каким ты со мной разговариваешь.
1: Не-не-не.
0: Что такое? Ты сам делал.
1: Может быть, это у меня горло болит.
0: Успокойся.
1: И мне
0: Антон,
1: кажется,
0: у тебя сегодня такое настроение.
1: Нет, хозяйка.
0: Опять мы свистим? Фляга свистит?
1: Фляжка.
0: Да. Ну хорошо, ладно. А если будет видео, где я такая на пасажок и такая стаканы тебе в рот вот так, а ты такой, а я тебе вот так заливаю. Меня тоже посадят.
1: Отрава какая-то была.
0: Вот это такая ситуация немножечко странная. Так, дочка Тимати снялась в кино. Это дебют 12-летней Алисы. В картине ей сразу дали главную роль.
1: Понятное дело.
0: В «Диве» Алиса сыграла девочку-вундеркинда Майю, которая обладает уникальным волшебным голосом и стремительно становится главной звездой оперной сцены.
1: Мне кажется, эту роль даже прям или в кино купил папа.
0: Возможно, да. Но, с другой стороны, вот пока там кто-то осуждает дочку Тимати, а я вот знаешь, о чем думаю?
1: Каждый бы так сделал.
0: Ну, мне кажется, что каждый бы так сделал.
1: Да,
0: когда
1: если
0: вот
1: есть
0: там
1: возможность.
0: Осуждают люди, вот они берут туда свою родню, своих родственников. Я бы, наверное, то же самое сделал.
1: Если он спродюсировал этот фильм.
0: Но если
1: да,
0: бы я была
1: еще
0: богата, как Тимати, а моя дочка сказала бы, я хочу сниматься в кино,
1: да,
0: я бы для нее фильм отдельный создала,
1: да,
0: где она бы играла,
1: да,
0: главные,
1: конечно,
0: роли. Да, или я была бы режиссером каким-то, я бы везде снимала бы своих детей, маму,
1: или
0: брата.
1: Или использовала бы какие-то связи для этого, правильно?
0: Возможно,
1: же?
0: Я не знаю. А я не могу, я только фантазирую, ребят, но я не могу об этом судить всерьез. Но мне кажется, будь у вас такие возможности, вы бы поступали точно
1: думаю,
0: так же.
1: Да, естественно.
0: Если бы ваш ребенок, вот ваш ребенок, например, мечтает получить какую-то там игрушку, что-то на там, Новый
1: смотри.
0: Год. Вы же все ему это даете. А если у него нет другой мечты, кроме как сняться в кино в главной роли?
1: Да.
0: Вы скажете, хорошо, сынок или доченька, все для тебя сделаю. А для кого еще нам делать, да? Вот для кого еще стараться?
1: Так, далее.
0: Так, дальше. Мы же не обсудили роботов.
1: Нет, конечно.
0: В Ухане, в Китае, семьям начнут бесплатно выдавать роботов-домохозяек. C-Life S1. Китай продолжает тестировать сценарии, которые еще недавно казались исключительно футуристическими или из фильмов каких-нибудь там фантастических.
1: Я робот, да, например.
0: Да. И робот с двумя руками на колесной базе, он умеет резать овощи.
1: Резать, уже опасно.
0: Жарить яйца, загружать стиральную машину.
1: Жарить яйца тоже опасно.
0: Вдруг он перепутает. Жарить яйца, пожарил все яйца.
1: В этом доме.
0: Все, что были дома.
1: И даже против воли, да?
0: Да. Развешивать белье, застилать кровать, открывать шторы. Все это умеет робот. И их даже бесплатно в Ухане будут выдавать. Программа ориентирована на семьи с пожилыми людьми, детьми и домашними животными. Разработчик заявляет, что к июню 2027 года стоимость гуманоидов снизится примерно вдвое. Они будут стоить на рынке $14,700.
1: Смотри, теперь такой вопрос. Каждый этот робот будет подключен к какой-то, наверное, единой системе.
0: К ИИ-программе, да.
1: Каждый этот робот...
0: В нем будет встроенный ИИ... встроенная ИИ-программа.
1: И это, представляешь, просто персональная...
0: А если кто-то даст сбой?
1: Персональная слежка за тобой каждый день...
0: Да, круглосуточно.
1: Непонятно кем. Да, то есть, я не знаю. Ну, как-то сомнительно.
0: Ну, вот как-то
1: мне,
0: я бы не хотела.
1: Да.
0: Я бы не хотела такого робота.
1: Понимаешь, еще вот я честно, я не просто так все эти фильмы раньше понасмотрелся, да? Ну, вот так. У нас бывает то, что зарядки там, да, аккумуляторы какие-то, батарейки показывают, да? Даже которые говорят, они качественные, взрываются, да?
0: Да?
1: Ну, или вот загораются там электромобили. А что с роботом, если он замкнет? Он порезал вот такие овощи, и тебя вместе с овощами.
0: Да.
1: И,
0: ну, тебя
1: бог,
0: в первую очередь скажут, это что за овощ? Ага. Что за кабачок у нас потом?
1: Да-да-да, что за баклажан?
0: Раз, и тебя покрошил.
1: А это что за персик и жену?
0: Не,
1: а что?
0: А что, возможно?
1: Ой, какой красивый виноград, и котят.
0: А меня увидит раздетый вообще, все, жертвоприношение,
1: иди сюда.
0: Ну ты арбузиха, ты еще вежливо. Так, Филипп Киркоров подал в суд на СМИ из-за публикации о его долгах коммунальщикам. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Певец заявил, что... столичных судов Москвы, да, России. Так, певец заявил, что фейковые статьи порочат его репутацию и потребовал опровержения, а также компенсацию в размере 521 тысячи рублей с каждого издания. Он подал иски в Савеловский суд. Подал иски. Интересно, на мою дочку он иск не подаст?
1: Вот я тоже об этом подумал.
0: Там написали, он вас засудит за то, что моя дочка сняла на него пародию. Так, идем дальше. Ольга Зуева, бывшая Данилы Козловского, подала иск о взыскании алиментов на их общую дочку Оду Валентину.
1: Кого?
0: Ее назвали Ода Валентина Козловская.
1: За что они так
0: сильно? Дочь Данилы Козловского. Рассмотрение будет проходить в России, несмотря на то, что ребенок проживает за границей. Иск поступил в начале мая, сейчас находится на рассмотрении. Тем временем он недавно выложил пост с Оксаной Акиньшиной.
1: Так.
0: Значит, о том, что у них родился ребенок Лео, сын Лео. Родился Лео Козловский родился. И тем временем все начали, значит, упрекать Оксану Акиньшину в том. Вот помнишь, мы задавались вопросом, у нее же были дети?
1: Да.
0: Оказывается, у нее трое детей.
1: Да.
0: Двое детей воспитываются отцом, одним отцом, а старший сын воспитывается семьей, значит, ее, бывшего ее, да, там, мамой ее бывшего мужа.
1: Так.
0: То есть она родила троих детей от разных мужчин и никого из них не растит. И теперь она родила от Данилы Козловского сына.
1: Да. И теперь решили.
0: И
1: они...
0: она выкладывает. Подожди. Сейчас.
1: Давай.
0: Осуждение вошло в чат Васаби Шоу. Угу. Подожди, я не поняла. То есть получается, у нее трое детей уже есть. Они воспитываются в других семьях не с мамой.
1: А, ну смотрю, как она была там. Ну, насколько я вот смотрел тоже за СМИ.
0: Да.
1: Она просто больше занималась карьерой.
0: Ты не за СМИ смотрел.
1: Ну вообще
0: ты читал в СМИ.
1: Да, читал в СМИ, хорошо. Извини,
0: и
1: не так выразился.
0: Карьерой занимался. Да.
1: Да
0: это не важно, чем ты занимаешься.
1: И,
0: короче говоря,
1: ну, в основном
0: смотри,
1: воспитанием, да,
0: не
1: занимаются
0: в основном.
1: Родители.
0: Не в основном, не-не-не-не-не. Все,
1: да.
0: Остановись.
1: Ага.
0: Трое ее детей, старший сын,
1: да.
0: Воспитывается бабушкой.
1: Бабушкой, да.
0: А, мамой и ее бывшего супруга.
1: Да.
0: Двое других детей воспитываются папой. И она их только недавно взяла на каникулы к себе.
1: Да.
0: Ради них там Данила Козловский, актер, знаете такого,
1: да?
0: Двух лес, помните? Вот, значит, он арендовал большой дом за город, чтобы она смогла привезти на каникулы туда своих детей. У меня вопрос, что с ней не так?
1: Не, ну...
0: То есть смотри, трое детей воспитываются вообще не тобой, ты нарожала троих детей, ты мать. И они воспитываются вообще, там, двое у этого папы,
1: не, ну,
0: один
1: смотри.
0: У того папы, и ты выкладываешь в Инстаграм.
1: Так.
0: Добро пожаловать в этот мир, наш сын Лео. Тебе не кажется, ну как-то это очень некрасиво?
1: Кажется.
0: То есть ты воспитываешься у бабушки, ты подросток, ребенок такой, да, там в 13 лет,
1: да,
0: у тебя там пубертат бурным цветом, да, значит, сложности какие-то в учебе, с психикой, и ты заходишь в Инстаграм, а там твоя мама, все новостные паблики. Оксана Акиньшина родила еще одного ребенка. А добро пожаловать в мир, Лео.
1: Не, ну, может быть, она
0: и,
1: покажет...
0: И это видят
1: покажет,
0: дети.
1: Не, ну, может быть, она потом покажет им посты, когда вы рождались. Я также писала каждому из вас. Добро пожаловать.
0: И каждый из вас не воспитывается со мной, с мамой.
1: Так что и это... А так, подождите, чего торопитесь сейчас?
0: Вы знаешь...
1: Подрастет, я и этого оставлю.
0: Нет, одна моя часть говорит, а почему мужчинам можно оставлять детей? и жить там в новых отношениях, а женщине нельзя. А одна другой, моя да. часть. Во мне борются
1: а
0: вот эти...
1: А с другой стороны, помнишь, ты сама такое говорила?
0: Две части, да. Подожди. Да. Вот одна часть об этом говорит, а другая часть говорит, ну как же так, она же мама. Мама же должна все-таки быть поближе к своим детям. Ну как так-то? Но если так подумать ну, о детях, все-таки, да. все-таки.
1: Ну, видимо, смотри.
0: Осуждаю.
1: Смотри, ну, видимо, если Данила Козловский снимал дом, да, и все эти трое детей приезжали к ней, да?
0: Значит, они приехали к ней на каникулы.
1: Значит, как-то они общаются, значит, не совсем все так плохо, как мне кажется, да, что там она бросила детей.
0: Ну, когда ты растешь не с мамой, и твоя мама замужем за новым мужчиной, ну, как бы там все уже плохо, Антон.
1: Ну, ладно. Пусть будет. Ну, давай я, мне кажется, может быть, я так через розовые очки смотрю на этот мир, и мне хочется верить в то, что они с ней хорошо общаются.
0: Ну, ты-то вырос с мамой, с бабушкой. Ну. Вот. Ну, что?
1: Иногда я думаю, спасибо.
0: Иногда? А в основном, как ты думаешь?
1: Тоже спасибо.
0: Но все равно, вот как-то, не знаю, какие-то такие, у меня смятение чувств.
1: Вот.
0: Что такое непонятное?
1: Ты знаешь...
0: Но родить троих детей, не растить их самой, потом рожать еще четвертого, это вообще для меня, ну, я это осуждаю. Да, рискнула все-таки сказать это.
1: Нет, ну, например,
0: более,
1: смотри, просто
0: мама.
1: Получилось, в первом браке не получилось, ну что ж.
0: А ты отдала ребенка его семье, нет, ну, во втором браке не получилось, этих двух детей отдала в его
1: нет,
0: семью.
1: Нет, ну не прямо отдала и бросила.
0: Теперь третьего. А
1: договорились, например.
0: Не получится.
1: Договорились, например. Как?
0: А значит, бывшая Козловского, он же Козловский, бросил свою эту супругу да. ради Акиньшиной.
1: Так.
0: С маленькой дочкой.
1: Так.
0: Теперь это, значит, супруга узнала, что у него родился ребенок, так. и она подала тут же на алименты. Значит, он не дает ей достойных алиментов. Ну тоже, знаешь... Два сапога пара, что Данила Козловский, что это Акиньшина.
1: Я тебе вообще скажу, этот шоу-биз вообще.
0: И понимаешь, а тот Козловский, если он такой вот, да, ненадежный, Акиньшина да. уже не сможет оставить ему своего Лео и уйти в новые
1: я
0: отношения.
1: Вообще, Эльчка,
0: понимаешь?
1: Ты меня так запутала, я уже ни о чем.
0: Нет, там-то она могла, там, возможно,
1: знаешь,
0: были серьезные мужчины.
1: А мы не можем как-то пожелать ей счастья, например, с Козловским?
0: Не знаю, для меня это... Вот нет, пусть она с Козловским будет счастлива, и с Лео Козловским тоже да. будет счастлива, ребенок пусть растет здоровым, все, все прекрасно, пусть у них будет крепкая семья. Но я переживаю за детей, вот те трое детей. Понимаешь, они же растут без мамы, они растут в семье папы.
1: Подожди, ну может быть, если у папы там много денег, то это еще и лучший выход? Может быть, дети, я бы вот, например...
0: А ты думаешь, детям только деньги нужны, Антон?
1: Нет. Если, я тебе, как вот, например, сын своего отца, сказал бы, вообще, если тут папа меня забирает воспитывать, и у него там богатый, фух, я бы, мама, ты иди снимайся, я не хочу с тобой жить. Ну, в кино имеется в виду. Дальше, занимайся карьерой.
0: Не
1: переживай, у меня все в порядке. Все норм.
0: Нет,
1: да.
0: ну нормальный
1: я
0: ребенок, ну это ты такой, знаешь,
1: летаю за границу
0: справил.
1: С папой, все отлично.
0: Никто бы не хотел
1: не
0: жить без
1: мамы. Не забирай меня у папы, вот так я бы сказал.
0: Мама все-таки это самое главное.
1: Ну я маму по телевизору уже
0: когда
1: вижу.
0: Ты еще ребенок, ты нуждаешься всегда в маме. Это папа там сбоку припеку.
1: Но если она же, говорю, если она все-таки до сих пор встречается с ними даже на каникулы.
0: Так,
1: ладно,
0: стоп.
1: Все, я на твоей
0: ты
1: стороне.
0: Ты здесь довесок.
1: Да.
0: Ты должен быть на моей
1: хорошо,
0: стороне.
1: Хорошо, я сказал на своей
0: бассейна
1: стороне.
0: Начали?
1: Нет, она...
0: Потом главврач.
1: Вот.
0: Теперь
1: мы
0: Акиньшина.
1: Осуждаем
0: я
1: Акиньшину.
0: Говорила, что ты так и будешь.
1: Осуждаем Акиньшину. Вот все, я как ты.
0: Нет,
1: и
0: давай...
1: Козловский, а тем более Лео Козловский, ну как-то странно вообще.
0: Не, ребенок, как это будто... ребенок, Антон.
1: Нет, ну то есть...
0: Детей мы никогда не осуждаем.
1: Мне кажется, не сочетается имя Лео с фамилией Козловский.
0: Детей мы любим.
1: Я про другое. То, что ему же, ребенку же жить вот с таким именем и фамилией.
0: Кстати, касательно детей, да.
1: Мне кажется, вот
0: мне вчера,
1: кармически
0: ребята...
1: не подходит ему это имя.
0: Да замолчи ты уже, все, уходим к другому.
1: Давай, ладно.
0: Мне вчера попался рилс, где спит сыночка, и мамочка целует его в губы, вот так вот.
1: Я вообще в шоке.
0: Ты видел это видео?
1: Я еще и другие видел.
0: Ты видел?
1: Где? Зачем мамы вы целуете
0: причем,
1: своих?
0: Нет, подожди. Мальчик такой, ну такой,
1: уже?
0: Он, знаешь, подросший.
1: Да.
0: И этот мальчик, он, она говорит, пока он не спит, он не дает ей целовать себя. А вот теперь он уснул, он находится в таком беспомощном,
1: да.
0: уязвимом состоянии. Теперь... Он спит, и она его в губы. И все это снимает и выкладывает. Вот почему, если бы папа так сделал, то сразу бы он пошел по статье там педофил и так далее. А почему к мамам это как бы не относится?
1: Да это вообще дичь полная.
0: Что за дичь вообще? Там еще такой мальчик, такой, ну уже как бы такой
1: взрослый,
0: подросший мальчик, да. И он бы не хотел, чтобы мама его целовала в губы. Ну что ты делаешь? А он спит, и она этим пользуется.
1: А ты видела, где еще они приучают своих сыновей, и они еще и не против?
0: Да!
1: Это еще большая дичь.
0: А я еще...
1: И там, знаешь...
0: А мне еще,
1: ну,
0: знаешь...
1: Как если я его первая паблик, любовь?
0: Где мама кормит своего сына в первом классе грудью. Вот это, я считаю, что это прям совсем...
1: Чего?
0: Грудью.
1: То есть он подошел, поел и ушел?
0: Большой мальчик, вот я говорю, подходит к своей
1: подошел,
0: маме.
1: Подошел, поел и ушел.
0: То есть, а там такой рилс, она, значит, едет там, я забираю своего сына из школы. Из школы, значит, он в первом классе, он устает, у него такой стресс. И вот, девочки, что я делаю?
1: А откуда она у нее кормит молоко до первого класса?
0: А будет продолжаться же, да? Хоть по чуть-чуть, да. Понимаешь? И вот она его кормит. А у нас, кстати, где вот я росла, вот там же тоже была соседка, она до 10 лет кормила своего сына грудью. До 10 лет. Антон, это правда. Это вот наша знакомая.
1: Экономили на мясе?
0: Они потом переехали, мы не знаем, где они сейчас.
1: Я вообще в шоке.
0: Вот.
1: Да. Там...
0: Вот оно,
1: просто...
0: да.
1: Просто...
0: Почему?
1: Потом просто смотришь.
0: Почему
1: вот эти...
0: для этих мамочек нет никакой статьи?
1: Просто потом смотришь фильмы какие-нибудь. Ну, я не говорю, что с этими детьми, да, но про какие-нибудь фильмы про психопатов, да, там, то есть
0: да.
1: Маньяков, убийц. И там где-то примерно истории
0: вполне возможно, его тоже
1: такой ерундой. Да, веют вот такой ерундой.
0: Грудью, прикинь.
1: Да это же. Ладно. Я. Меня просто...
0: Ну все, ребята, пишите нам по теме. Тема у нас совершенно
1: словарный
0: другая.
1: Словарный запас кончился. Вот это,
0: а у даже... тебя его и не было.
1: Нет,
0: изначально.
1: Я даже это объяснить по-другому не могу. А как хочется.
0: Тему напомни.
1: Тема у нас сегодня такая. Ваши неудачные походы куда-либо. К врачу, в ресторан, может быть, массажный салон.
0: Да, хоть куда, ребята.
1: В бассейн, в бар.
0: СТО. Где вы были разочарованы, где вы получали услугу и... разочаровались.
1: 8-700-107-102-2.
2: Весна. Утро. Васаби. Energy FM, где жарнома. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Итак, ребята, переходим к вашим сообщениям.
1: Да, по теме ваши неудачные походы куда-либо.
0: Да, вот пишет наша слушательница, обратилась такую-то горбольницу с порванным коленом. Я хирургу говорю, можно не зашивать, есть другие варианты. Он мне в итоге продал 3 пластыря для срастания за общую сумму 15 тысяч тенге. И с этим же коленом я пошла в другую клинику, в частную.
1: Так.
0: Убрать после... пластырь, наверное, да, последующий пластырь, мне обработали раствором йод плюс вода, а не повидоном. В итоге на колене ожог, и сейчас темный след на колене. Жду, когда эта клиника закроется. Вот такое сообщение. Ну, она тут написала название клиник, но мы же не можем этого озвучивать,
1: ну,
0: понимаешь?
1: Да, конечно.
0: Так, доброе утро, Эльвира, зачем ты платишь 30 тысяч, если все бесплатно, СМС. Да, а я вот этим СМС не пользуюсь. Я вот когда хочу к своему врачу пойти, мне говорят через месяц.
1: Не, вот знаешь, нет, через например, месяц. Бывает, вот не ко всем к врачам, вот я вот могу, я тебе с тобой соглашусь. Вот мне Холтер, например, я пошел, да, мне вот только вот сегодня 29-е.
0: Вот, надо ждать, да. А если у тебя срочно?
1: Вот, да. А нельзя ничего, будет ничего, это очередь.
0: Так, вот еще.
1: Например,
0: не
1: вот.
0: Не по теме, ребята, не пишите.
1: Рентген сделали, теперь у меня следующий. Мне сказали, что нужно доснять левую часть, да, то есть там легочную. Там не все увидели. И опять у меня он только будет через 1.5 недели.
0: Угу. Так, проходил ежегодный профосмотр, попал к окулисту-шутнику, почитал буквы одним глазом, потом вторым, и он говорит: у вас зрение 100%, левый 60, правый 40. Это, наверное, такая шутка, да? Uh-huh. Ребята, пожалуйста, вот взрослые люди нас слушают. Можете писать по теме? Если не по теме, то не пишите. Просто не надо нам писать. Здравствуйте, доброе утро. Там передаю приветы, не приветы моей мамочке. Передай сам своей мамочке привет. Окей?
1: Да-да-да.
0: Пишите нам по теме. У нас есть отдельные темы, где вы действительно можете передавать приветы, поздравления своим родителям. Привет, Васаби. Классные поднимаете темы. У меня вот в декабре было. Познакомились с девушкой онлайн. Пару раз встретились, и я решил в следующий раз встретиться в ресторане. Договорились, я все забронировал, выбрал меню, там живая музыка, заказал цветы. И вот я уже выезжал в этот ресторан, и девушка звонит и говорит, что не хочет встречаться. Я был в шоке, зато стал прагматичнее. Вот у него такое, знаешь, неудачное свидание.
1: Свидание, да. Ну, тоже, опять же, через какое-нибудь, может быть, приложение.
0: Так, доброе утро. Оказывается, я сходила год назад неудачно к стоматологу. Хотела убрать зубной камень. Сделали чистку, но ничего не ушло. Год ходила и думала, что теперь только надо спиривать потемнением, пломбировать, травмировать здоровые зубки. Но неделю назад сходила в другую стоматологию, и они сделали чистку, и зубы сияют, и ничего пилить не пришлось. Как тяжело все же найти сразу хороших специалистов. Да, да, да. Так, в прошлом году вернулся с зимовки в Азии с болью в печени. Тут терапевт поставил диагноз – холецистит. В другом медцентре тоже по бумаге без проверок подтвердили холецистит и лечили его 10 дней. А мне все хуже и хуже. Вызывал скорую ночью из-за приступа. В итоге уже на издыхании сообщил дяде, бывший замглавврача. Он отправил на МРТ, и там нашли две огромные... бляшки амебного процесса. Что? Блямбы амебного абсцесса на печени.
1: Ого-го.
0: В итоге срочно забрали в БСМР.
1: А, БСМР.
0: И они вытащили с другого света. Огромная благодарность хирургам Даурену Баглановичу и Максату Досханову. Благодаря им я живой, так как уже был на подходе к белым тапочкам. Даже, можно сказать, готовился. Ганик.
1: Нифига.
0: Обалдеть, Ганик,
1: себе.
0: Будь здоров, пожалуйста.
1: Да, конечно.
0: Живи долго, счастливо и будь здоров.
1: А
0: пусть твое тело никогда
1: прям
0: не болит.
1: Да, этим врачам прям огромный респект
0: поклон.
1: И поклон. Да.
0: Да, молодцы врачи. Так, были на Копчегае, на дальнем побережье, отдыхаем, тишина, народу нет, у нас большая компания, приезжает бусик, из бусика вываливается толпа, видимо, недалеко живущих людей, располагаются прямо рядом с нами, хотя пляж свободный, 3 километра. Начинается ор, шум, гам, много детей, и тут мамашка прямо возле воды садит своего двухлетку по-большому, прямо в воду.
1: А
0: он свои дела сделал, она тут же его подмыла. В общем, чуть ли до драки дело не дошло, толпа на толпу. Они уехали, еще мусор свой везде раскидали. Нам пришлось собирать. Вот такой был прекрасный отдых.
1: Очуметь.
0: Тоже неудачно.
1: Очуметь. Да,
0: посетили,
1: неудачно,
0: да? Берега Копчегая.
1: Нет, ну...
0: Ну,
1: а вот оно что.
0: Да.
1: Не, ну просто, знаешь, я хотел как бы...
0: Да, речи потерял.
1: Да, свою мысль просто даже попытаться выразить.
0: А потом не смог, как обычно. В принципе, неудивительно.
1: У меня, ну смотри, это же надо же так.
0: Да.
1: Что в голове там?
0: Угу, то же самое, что и у тебя.
1: Подожди, нет, ну она же потом сама пойдет в это море купаться. Как так можно?
0: То а есть, я говорила тебе про воду и бассейн.
1: Кустиков нету? Кустиков каких-то?
0: Нет, там же пахнуть будет,
1: мамочки,
0: там не смоется.
1: Мамочки,
0: а
1: что
0: тут
1: с
0: прям
1: вами?
0: Сразу в воду, понимаешь? Поэтому я не посещаю никакие водоемы.
1: Ты представляешь, это вот так мама такая в бассейн пришла, тоже приехала. Ай, ничего такая, сынишку, иди давай сюда.
0: Да.
1: Эту кокулу выпустили
0: на природу. Привет, ребята, вчера у меня была запись на 18.00. В такой-то, такой-то салон. Ну, не буду говорить название, ребят. Ага. На Наваи, но из-за дождя и пробок я опоздала на 30 минут, о чем заранее предупредила администратора. По акции были маникюр и педикюр. Когда я приехала, мне сказали, что покрытие лаком убирают, потому что мастера не успевают. Ну, окей, тут без вопросов. В итоге услуги сократили на 50%. Качество было такое себе, а цену почему-то посчитали еще выше, чем цена со скидкой. Такая интересная акция. Чем меньше тебе делают, тем больше плачешь. Полное разочарование. Это знаете, как вот эти услуги. Когда я записывалась к врачу, там, да. А у нас есть вот такой-то чекап женское здоровье. Оплатите 58 тысяч, и вам все сделают в одном кабинете. Я говорю, да не, мне так, обычное.
1: Да, да, да.
0: Тогда оплатите 30 тысяч, и будете бегать по кабинетам. Ну, такое,
1: ну да, предложение, знаешь, такое акционное.
0: Да. Доброе утро. Доверия к рейтингу в 2GIS у меня больше нет. Но все же решила впервые и, видимо, в последний раз вызвать клининг такой-то, такой-то. У них было 5 звезд. В итоге опоздали на 1 час 20 минут. Потом еще полчаса ждали, пока им привезут инвентарь.
1: Очуметь.
0: Пришли две девушки, убрались очень поверхностно, на скорую руку. Я их встретила нормально, предложила кофе, печенье, отнеслась по-человечески. Но качество уборки оказалось разочарованием. Подоконники даже не протерли.
1: Вау.
0: В раковине остались пятна от зубной пасты и много мелочей, которые пришлось доделывать самой. Когда я позвонила пожаловаться, хозяин Семен вместо нормального разговора просто послал меня на 3 буквы. После такого сервиса понимаю одно. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Отдала 75 тысяч за дом. В 2GIS, да, кстати, я видела этот клининг. Кстати, я тоже хотела к ним обратиться. Не обращусь никогда.
1: Я еще бы тебя послали туда же.
0: Да, да, да.
1: Откуда они возвращаются?
0: Доброе утро. Не по теме, но в тему. Не реклама, а рекомендация. В клинике такой-то, такой-то работает лучший врач.
1: А, наверное, тебе, наверное, пожелали, наверное, да, кого-то кардиолога?
0: Да, возможно. Кто снимает абсолютно все органы. А знаете, ребят, я вот тоже вашим рекомендациям не всегда доверяю, потому что было у меня такое...
1: Было, да.
0: Вы, значит, порекомендовали, а оказалось, что это сама врач нам написала и себя же порекомендовала. Да.
1: Ну, так себе так, рекомендация.
0: Так, так.
1: Да.
0: Доброе утро, разбудильники. Самое неудачное посещение врача — это когда меня мама сводила в 6 лет к урологу, после чего я был прооперирован. Операция эффекта не дала. Через 7 лет выяснилось, что нужно было просто пройти гормональный курс. Теперь все нормально. Обидно, что зря оперировали. Бывает такое, да.
1: Да, бывает, бывает.
0: Я, помните, рассказывала про своего одноклассника? Помните, он упал, значит, он гулял по высокому забору. Там у нас вот так. Могилки такие, да, и там такие бетонные заборы.
1: Высокие,
0: он игрался,
1: да.
0: И гулял по этим бетонным заборам.
1: Сверху.
0: Он упал, и его забрали, значит, на скорой помощи в больницу.
1: Так.
0: В больницу его забрали.
1: Да.
0: Все там его прооперировали, сказали, что что-то у него не так, а что-то не так. Мы так и не поняли, что у него не так.
1: Так.
0: Да, но сказали, что все окей,
1: да.
0: Там у него была повреждена спина,
1: ага.
0: Что-то со спиной. Они ему якобы прооперировали, ребра какие-то переломанные, что-то там с ребрами, с костной системой связано.
1: Да-да-да, и?
0: Все было нормально, мы ходили к нему в больницу, посещали, все было хорошо. И потом, когда уже по окончании 11 класса он хотел, там, его забирали в армию, он проходил медосмотр, и
1: так.
0: У него оказалось, что у него одна почка. Ему почку вырезали. Просто, понимаете?
1: Офигеть.
0: Вот, это абсолютно реальная история из моей жизни моего одноклассника. Мы были все в

0: Да.
1: Так, доброе утро, я с 4 мая в ожидании дневного стационара, и все, никак не могу лечь на него, вот мое разочарование, тоже не по теме, зачем написала, тоже непонятно.
0: Нет, ну почему?
1: Так, вот доброе утро, васабушки, всем отличного дня, по теме я не возвращаюсь в места, где хромает сервис, ведь ты им платишь свои деньги, а еще 2 года назад был такой случай, я пришел в известную бургерную, сделал заказ, сижу, ожидаю, за мной зашли ребята, также сделали заказ, и им принесли раньше, чем мне, после этого я встал и ушел. Следующий раз официантка мне говорит, что я сделал заказ и ушел. И я ей ответил, что за мной пришли и сказали, и сделали заказ,
0: да.
1: Который раньше... им принесли раньше, чем мне. Бородатый Алмазян из Семска.
0: Ну, тоже так, знаешь, как-то обидно.
1: Да, бывает такое, бывает такое. Доброе утро.
0: Как будто по блату, да?
1: Да. Однажды... Почему нам... Почему... Доброе утро, Савушкина. Васабушки, может быть, может вы хотели быть написать. Однажды, когда мне было 18 лет, я так встречалась с будущим мужем, и я решила как-то пойти к гинекологу провериться. На то время центр был очень недешевый. После осмотра врач говорит мне, у вас рак шейки матки. Надо срочно начинать лечение. Не все... Непонятно пишете, Эльмира. Не все, у меня никаких анализов, просто посмотрите, говорит на такое, что мне обратиться надо в онкоцентр, в центр. Я иду, там работают взрослые женщины, они, конечно, были группы, но посмотри, все, не могу.
0: Да?
1: Не могу. Эльмира, перепишите нормально, невозможно читать, ничего не понятно. Все, ребят, а мы оказывается...
0: Мы перешли во второй час уже с тобой.
1: А, Муратик, ты скажи, ты здесь для чего? Почему ты нам не помахал ручкой и не сказал, мы перешли во второй час, еще 4 минуты назад? Антон, скажи.
0: Почему это ты не помахал ручкой?
1: Антон, дай ему в морду.
0: Ну, так,
1: дай, побей его. Не нравится он мне.
0: Да?
1: Давай. Ты мужик или нет? Это я, знаешь, как эти женщины.
0: Вот которые сами виноваты на противище.
1: Нет, они расскажут скандал и своему мужу. Иди, набей ему морду. Посмотри, не уважает нас. Ребят, всем доброе утро.
0: Перешли во второй час.
1: Да.

0: Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Ну что ж, все-таки, может быть, мне кажется, надо хоть какие-то приметы.
2: Надо.
1: Вообще, если жаркий и солнечный день, это к сухому и знойному лету.
2: Так, сегодня, да, у нас какой день? Теплый день, такой даже душновато на улице.
1: Если будет дождь 29 мая, это очень хороший знак. Особенно для степных районов. Это обещало сочную траву, хороший сенокос и меньше засухи. Птицы летают...
2: Сенокос?
1: Да. Птицы летают высоко, к устойчивому теплу. А что у нас, смотри, у нас кто-то, думаешь, не занимается сенокосом?
2: Ну, Антон, ну хотя можно что-то для городских жителей тоже?
1: Ну, для городских тоже бывает.
2: Ну, пожалуйста.
1: Ну, просто
2: хочется какой-то вот такой, знаешь, вот...
1: Не, ну, если городским делать нечего, они могут поехать тоже помочь.
2: Да?
1: Да.
2: Ты уверен в этом?
1: Абсолютно бесплатно.
2: Вот тебе делать нечего.
1: Ну...
2: Поезжай.
1: Утренний туман к нескольким теплым дням подряд. Теперь, что можно делать 29 мая? Начинать дорогу или новый этап? День считался сильным для движения вперед. Хорошо, отправляться в поездку. Менять что-то в жизни. Начинать новое дело. Выходить из затянувшегося состояния. И главное, делать это спокойно и уверенно. Теперь, второе, что можно делать? Работать с водой. Очень необычная такая примета. Полезно умываться прохладной водой. Мыть так. Окна, стирать, очищать пространство. Считалось, что вода в конце мая смывает весеннюю усталость. Очищать дом от старого. Но именно спокойно, без злости. Можно выбрасывать ненужные вещи, разбирать шкафы, чинить сломанное. В народе говорили, перед летом дому нужен легкий воздух.
2: Это только дому или можно себя пойти починить?
1: Квартиру. Можно себя починить, тоже считается чекап.
2: Никогда не будет лишним,
1: конечно.
2: Даже?
1: Работать с растениями особенно. То есть подвязывать, укреплять, поливать, ухаживать за тем, что уже выросло. И также полезно сегодня мириться и восстанавливать отношения. 29 мая считался хорошим днем для спокойных разговоров, примирения и восстановления общения.
2: Ты бы хотел
1: общения.
2: С кем-нибудь помириться?
1: А у меня особо нет с кем... ну с сыном, наверное.
2: С сыном?
1: Да.
2: Ну вот сегодня попробуй. Посмотрим,
1: да,
2: работают приметы
1: каждый
2: или нет.
1: Каждый божий день пробую. Так, готовить домашнюю еду полезно. Особенно ценились свежий хлеб, и когда заваривали чай или блюдо для всей семьи. Запах еды считался символом достатка и защиты дома. Что же нельзя делать сегодня, 29 мая?
2: Как же интересно, что же нельзя делать?
1: Скандалить в доме. Это главный запрет дня. Нельзя кричать, устраивать истерики, выяснять отношения при всех.
2: А на работе можно? Мы сегодня уже поругались с тобой.
1: Майские ссоры долго держатся в доме.
2: Ты меня игноришь.
1: Но это же не дом.
2: Тогда можно.
1: Наверное, нам ничего страшного.
2: Жду музыкальную паузу.
1: Жаловаться на жизнь. Особенно постоянно повторять плохое. Говорить, что все плохо. Накручивать себя словами. Раньше верили, что конец мая запоминает настроение человека. Сегодня также нельзя давать деньги в долг вечером. Именно вечером. Считалось, вместе с деньгами можно отдать свое спокойствие и удачу. Сидеть в полной темноте. Вечером старались зажечь свет, лампу, свечу, не оставаться в тяжелой тишине. Это связывали с защитой домашнего тепла. Также нельзя смотреться в зеркало в раздражении. Ломать деревья и рвать растения без причины. Очень плохая примета к отца мая. И необычные поверья 29 мая – это если кошка моется у двери, это к гостям или новостям. Пролить чай утром к неожиданным разговорам и суете. А услышать птицу сразу после пробуждения.
2: Ну все, остановись ты уже неинтересно.
1: К известию или перемене в ближайшие
2: Скукота.
1: Дни. Все.
2: Хватит. Неинтересно.
1: Хватит.
2: Ты скучный. Очень неинтересно.
1: А ты истеричная.
2: Но это интереснее,
1: нет.
2: Понимаешь? О, вчера я была на зеленом базаре.
1: У меня же рубрика закончилась.
2: Все, ладно, спасибо,
1: пожалуйста.
2: Не буду рассказывать.

0: Energy FM din Жарнама. Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Весна на дворе. Расцветай. Ну и слушай васаби.
3: Весна, очарование.
4: Так, а если бы мы вообще так разговаривали всегда?
3: Не знаю.
4: Ну, так вот, примерно, просто. Mm-hmm. Понимаешь, ведь для кого-то мы же так и разговариваем. Ну, кто нас не понимает? Ну, ладно, ты не понимаешь меня. Не понимаешь,
3: не
4: Антон.
3: Понимаю.
4: Ребят, всем доброе утро.
3: Доброе.
4: Мы обсуждаем тему такую. А расскажите нам, а поделитесь с нами.
3: Да.
4: Своими неудачными походами в рестораны.
3: Куда-либо,
4: к врачу,
3: да.
4: В больницу.
3: В
4: посещали,
3: бассейн,
4: возможно,
3: в
4: да.
3: В баню.
4: Да. Посещали, может быть, какое-то
3: какого-то
4: заведение.
3: Да.
4: Где бы вы ни были, центры отдыха. Все мы это сегодня обсуждаем. Может быть, какой-то хваленный магазин.
3: Угу. Да.
4: Может быть, да, ну неважно, ну какое-то такое развлекательное суперучреждение, которое вроде как.
3: Или, может
4: все
3: быть, вам что-то, либо да, какой-нибудь супермаркет, который, да, говорили,
4: да,
3: что
4: да,
3: там
4: да.
3: очень дешевые какие-нибудь или классные товары.
4: А пришли там от Добрахлова.
3: А пришло, да, там вообще чушь полная.
4: А, доброе утро, был на СТО, сорвалась машина с подъемника и упала на мою ногу, и получилось... И мне и ходовку подлатали. Год шурупами ходил. Жесть какая. Так, недавно возил своего 3-летнего племянника в детский развлекательный центр и остался крайне разочарован. В центре царит настоящий хаос. Дети разных возрастов бесконтрольно бегают по игровой зоне. А сотрудников практически не видно. Складывается впечатление, что...
3: Да.
4: За безопасностью никто не следит. Особенно беспокоит отсутствие контроля за количеством посетителей и разделение детей по возрасту. Маленьким детям там просто небезопасно находиться рядом со старшими ребятами. Я смог провести там всего около 20 минут, потому что постоянно переживал, что племянника могут случайно толкнуть, сбить с ног или травмировать на батутах. На мой взгляд, в таком заведении безопасность детей должна быть главным приоритетом. К сожалению, после посещения остались только негативные впечатления и полное разочарование. Этот центр еще рекламировали мои дети. Ребята, вот касательно вообще вашего беспокойства за детей, это может случиться с каждым на детской площадке.
3: Да.
4: Там надо всегда смотреть за детьми.
3: Глаз да глаз,
4: да,
3: конечно.
4: Центр очень популярный, да, там есть дети, и там действительно разрешено, там сразу вы читаете, да, там есть памятка такая, читайте внимательно, с какого возраста, по какой.
3: Так.
4: Там в одном помещении находятся все развлечения, да, то есть там
3: да.
4: от мала, скажем так, до 13 лет.
3: От
4: или,
3: мала до 13.
4: До 13 лет, кажется, да. То есть тут за безопасность ребенка конкретно все-таки должен в первую очередь отвечать родитель. Да.
3: Да.
4: В первую очередь, ребят. Поэтому если у вас ребенок маленький, чувствительный, вот у меня такая была старшая дочка, я с ней старалась вообще такие места не посещать.
3: Не посещать, да.
4: А если такая оторва, вот как моя вторая дочка, я с ней посещаю все центры, и все нормально, она со взрослыми там бегает, где-то прыгает. То есть, но, а если там кто-то получит какую-то детскую там травму, кто-то там руку повредит, ногу повредит, но это у нас в
3: никто
4: детстве даже во дворе это
3: конечно,
4: было.
3: Никто
4: все
3: не
4: зависит от ребенка,
3: да.
4: и от его каких-то, знаешь,
3: физических данных,
4: границ
3: или
4: своих
3: да.
4: собственных, которые он готов пресечь ради чего-то, где-то рискнуть, да?
3: Даже, понимаешь, один, кстати, будучи прыгая на батуте, например, неправильно просто как-нибудь, да, упал,
4: да,
3: уже
4: да,
3: вывихнул,
4: всякое бывает,
3: я не
4: да.
3: знаю, руку,
4: в любом
3: может быть,
4: детском центре
3: палец
4: надо
3: сломал или еще
4: что-нибудь.
3: Следить
4: за своими детьми, да. Но это сложно, если вы подойдете там, например, к директору этого центра и скажете, вот у вас здесь небезопасно. Вы понимаете, вы уже понимаете, как он будет на вас смотреть?
3: Что вы безответственный родитель.
4: Да, вроде как по закону там все очень даже безопасно. Везде там этот мягкий пол, да, там эти стены мягкие. Так, ладно, идем дальше. А нет, подождите, кстати. Вы видели все это ДТП в Астане, где мальчик, значит, где мальчика бетономешалка сбила насмерть? Вы видели?
3: На велосипеде?
4: На велосипеде, да.
3: Не видел.
4: И после трагической гибели ребенка под колесами грузовика вот в Астане, мама мальчика, погибшего 26 мая в страшном ДТП на пересечении улиц Тауэль-Сиздык и Пушкина, выступила с обращением в социальных сетях. Она поблагодарила всех, кто поддержал семью после трагедии. И она, вот что она написала, процитирую. «Спасибо всем, кто посочувствовал нашему бесконечному горю и огромной утрате. Погиб наш сын Глеб. Он был очень активным. Он был жизнерадостным, шустрым, быстрым, неугомонным, любил жить и спешил жить. Можно винить себя, можно винить водителя, велосипед, нашу беспечность. Но все уже бесполезно. Водитель грузовой машины не виноват». Вот это поворот, да, смотри, она вот защищает водителя грузовой машины, она говорит, он не виноват, ничего уже не вернуть назад, дети спешат, обещают быть аккуратными, но не осознают всю опасность вокруг. Самая большая боль – это то, что ты больше не сможешь обнять своего ребенка и сказать, как сильно ты его любишь. Вот, к чему я это озвучила, да?
3: То есть, слышал, потерявшая что сына, там в слепой зоне оказался
4: женщина
3: мальчик.
4: Женщина в ДТП, да, она попросила вообще не винить родителя, мы не знаем, чем эта история закончится.
3: Водителя.
4: Ну, водителя, да, но, скорее всего, наверное, его не посадят, я не знаю.
3: Ну, ты знаешь,
4: но тут, мне кажется, они оба были неосторожны. И мальчик, конечно, он не спешился и на такой скорости, да, тоже поехал. И грузовое авто входило в поворот. Тут можно много рассуждать, но уже все, ситуация уже произошла. Ну, просто меня удивило, скажем так, вот эта сила воли мамы, я не знаю, как это называть, да?
3: Ну...
4: То, что она не винит водителя грузовика. Да?
3: Ну, и видимо, это, может быть, понимаешь, смотри, странно. Опять же таки, есть же какие-то видео, подтверждающие, видимо, всю эту аварию. И там по этим видео видно, что мальчик был сам виноват. Может, действительно, какая слепая зона, где уже водитель не может видеть. И тогда я понимаю, что она, наверное, встала на место его как сама, как водитель, да, и поняла, что такое может произойти.
4: Так, ладно, переходим к нашей теме.
3: Да, да.
4: А вот мужчина нам написал, и, кстати, про медицину, поход туда, то есть в больницу.
3: Да.
4: Я в прошлом году сдавал впервые интимные анализы. Этот анализ для мужчин ужасно неприятный. Да ладно, рассказывайте, ребята.
3: Больно.
4: Да ладно, рассказывайте. Вы просто не были женщиной.
3: Хорошо. Если даже и был я женщиной, я не вспомню этого.
4: Да, у женщин то же самое. Тоже очень больно, неприятно. Смотря еще какой анализ и какие еще там делают процедуры. Так, всем доброго утра. Эля Антонио и Маке, вы best of the best. Пробки ужас в Алматы, Аль-Фараби стоит, но настроение супер. Всем хорошего дня. Так, дорогой наш слушатель, вот сколько раз тебе говорить, пиши по теме.
3: Ну, знаешь, видишь, по тебе соскучились. Ну, захотел он показать свое приветствие.
4: Ты сегодня защищал бассейн.
3: Не-не-не, я просто, ладно, вообще, ты что пишешь?
4: Ты сегодня вот с первой секунды, ты вот как только
3: нет,
4: что-то
3: Элечка,
4: я вот рот открыла, всех защищаешь.
3: Смотри, нет, я хотел тебя успокоить, что он по тебе соскучился.
4: Не надо, пожалуйста, все.
3: Я хотел тебе показать, что
4: по
3: ты
4: мне,
3: такая,
4: ребят,
3: видишь,
4: не
3: такая...
4: надо скучать.
3: Да, что
4: пишите по теме. Тема такая. Ваш неудачный поход куда-либо. К врачу.
3: Да.
4: Вы разочаровались, например. Кстати, вот отзывы 2GIS. Я очень сильно разочарована. Ребята,
3: ты
4: очень
3: знаешь,
4: сильно.
3: Кажется...
4: Сколько раз я доверяла этим отзывам, и по итогу ничего хорошего.
3: Ты знаешь, вот если честно, вот бывают же накрученные прям, да? Есть честные отзывы.
4: А как мы это поймем там? Накрученные,
3: мне кажется,
4: или честные?
3: Надо посмотреть разных.
4: Еще у меня, знаешь, такое отторжение, да, где написано «Премия 2GIS». Я сразу туда не иду. Я понимаю, что что-то тут не так.
3: Что-то
4: я вот заметила пахнет. Заведение, где там 4 балла, 4,2. Есть и негативные отзывы, да? Вот там обычно классно и вкусно.
3: Да.
4: А вот где только хорошие отзывы, вот тоже так себе.
3: Ты знаешь, где только очень плохие, мне кажется, тоже бывают проделки конкурентов. А вот знаешь, еще же, вот что самое интересное, там комментарии-то иногда бывают удаляют, да, или нет? Их невозможно удалить.
4: Можно удалить.
3: Да, ну вот видишь тоже. Гневные удаляют, хорошие оставляют, да?
4: Да. Помнишь, у меня был конфликт с этим?
3: Ну да.
4: Ой, как его?
3: Ими сами.
4: Ладно, с владельцем ресторана одного украинского, да, кажется, украинский или...
3: Я не знаю, но была заруба мощнейшая.
4: Была заруба мощнейшая, весь тред сгудел.
3: Вот. Ах ты, хозяйка,
4: да.
3: Умеешь.
4: А все пошло почему? Потому что я написала честный отзыв.
3: Да.
4: Написала, он нашел мою страничку, пробил, ну, кто понятно, я, потом начал писать обзывательства, матюкаться на меня. Вообще, это была такая жесть.
3: Да ладно?
4: Да, и такое тоже случается. Ладно, ребят, пишите нам по теме.
3: А вы пишите про свои неудачные путешествия, походы.
2: Весна, васаби, и жить стало теплее.

0: Весна. Утро. Васаби.
1: Итак, ребят, мы продолжаем. Да, обсуждаем ваши неудачные походы куда-либо. Здравствуйте, дочери удалили зуб, не тот, который болел, а рядом. Клинику называть не буду, аргументировали, что соседний тоже надо было удалять. Скандальчик устроила. Хорошо, что молочные.
2: Ты знаешь, хозяйка, а бывает же, вот, например, бывает. Когда ты хотел, там, не знаю, пойти, ну, тебе должны быть... Хорошо, что, вот, знаешь, тебе должны были, например... Просто сделать обрезание, а тебе раз там ногу отрезали.
1: Ну, это не, помните, была такая история, где женщина умерла. То есть ей должны были там, кажется, ампутировать левую ногу, а ампутировали правую, здоровую, другую
2: это
1: ногу.
2: Это где-то новость, мы такую
1: потом удалили
2: мире,
1: уже, потом удалили уже эту ногу, и она умерла.
2: Да, потому что организм не
1: выдержал.
2: Жесть
1: какая, ребята, это ужас просто. Так, идем дальше. Здравствуйте, мы недавно посетили кафе, которое очень сильно рекламировали в 2GIS. Пришли туда, там все было невкусное. Салат «Цезарь» был залит каким-то майонезом. Еще неприятные запахи от него исходили. В общем, все было невкусно. Официантка грубиянка, чашки грязные, с налетом от чая. И плюс еще мокрая посуда. В общем, мы были разочарованы. Не верю больше в отзывы 2GIS.
2: А вот знаешь, все-таки я вот люблю как-то, знаешь, больше полагаться либо на свое, вот, знаешь, как это, ощущение, да, или как...
1: Да, да.
2: Своей интуиции, либо если вот мне кто-то может
1: из
2: друзей.
1: По совету знакомых, да, но, опять же, смотря какие знакомые. То есть тут надо понимать, знакомые бывают разные. Бывают такие, что они радуются что тебе, например, не понравится, да? Там?
2: Ну, например, да, то есть какая-нибудь грязь, ну, не особо там чистая посуда их не смутит, да, например.
1: Да, а ты щепетилен в этом.
2: Да, я понимаю, да.
1: Да.
2: Но ты знаешь, вот опять же таки...
1: Ну, после новости вот про то, что рестораны скупали собачье мясо, собачий фарш, я вообще даже в свои любимые заведения перестала ходить.
2: Я свою любимую самсу перестал есть.
1: Да, я вообще грустно. Просто не беру ничего.
2: Мне так просто грустно.
1: Грустно очень. Я отказалась от всего.
2: Я с тобой разговаривал, у меня слюни текут.
1: Колбас, мант и... Где есть мясо, которое купила не я?
2: Да.
1: Все, пошла, набрала мясо, теперь сама дома готовлю.
2: Я тебе скажу
1: грустно,
2: так.
1: Грустно, конечно.
2: Вчера, вчера в честь праздника, да, подъехала, ну, может быть, это была промо-акция какой-то фирмы, да, но я хочу сказать, что подъехали ребята, да, там на грузовике и раздавали всем такие, знаешь, типа термосумки.
1: Да.
2: А в них пол палочки колбасы копченой там какая-то.
1: О, она. Не, я бы не взяла.
2: Так, мне ничего, кажется, у меня братишка 5 пакетов сходил. Ну, они на него посмотрели, нуждающиеся, и дали ему сами. Вот. Ну,
1: вот
2: нет,
1: вот что ты несешь в эфире, Тосечка? Вот ты такие вещи в эфире не надо рассказывать.
2: Ну это же шутка.
1: Ты сам
2: же,
1: себя
2: ну,
1: дискредитируешь
2: прям...
1: и компрометируешь в глазах общества.
2: Да?
1: Ты знаешь, вот сейчас какой-нибудь вот услышит, а в основном это мужчины так делают. Потом это все заснимет и посмотрите, я жалуюсь. Я, ты знаешь, посмотрите, что там говорят на радио. В основном вот так мужчины делают у нас. Так... Есть еще такое сообщение. Да, действительно, я перестала ходить по ресторанам после той ужасной новости. Я любила шашлычную поближе к нашему дому. Теперь мне кажется, что там везде собачатина.
2: А, не, в свою шашлычную
1: на днях ездили на рынок, хотели поесть шашлык у Тофика, но после тех новостей я уже и подозреваю даже его. Хотя не знаю, точно не уверена. Но мне кажется, везде теперь есть собачка. Все, у нее, вот понимаешь, вот это вот. Как
2: да,
1: у меня.
2: Да, я понимаю.
1: Она крутила
2: понимаешь,
1: себя.
2: Например, даже Тофику, тому же самому, да, которому поставлять, может быть, он даже не знал, что там какой-то смешанный, да, опять
1: да,
2: же,
1: да.
2: Ну, к примеру. То есть тут это все так... Надо быстрее просто забыть эту новость.
1: Потекли.
2: Забыть эту новость и есть спокойно.
1: Скучаешь по своим вот этим беляшам?
2: Да. Да, очень.
1: Ну, хорошо. Ребят, пишите нам по теме.
2: Тема у нас
1: далее
2: сегодня,
1: не пропустите рубрика
2: «Конечно,
1: шутки».
2: Конечно, я
1: самые
2: готовился.
1: Дурацкие, самые кринжовые шутки из уст самого кринжового ведущего Васаби Шоу.
2: Не переключаемся.
1: Не переключаемся.
0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.

0: Это юмор Павлова.
1: Мы очень сильно потерпим. Давай.
2: Психотерапевт, вы все еще разговариваете сами с собой?
3: Нет, мы поссорились. Мужчина проснулся в плохом настроении. Видимо, стал снестой.
1: Ну это ты уже много лет говоришь одно и то же, одно и то же.
2: Ничего не, там другое было. Не с той жены было, это про султана. А это вообще просто мужчина стал
1: помогать. Ну, то же самое.
2: Ладно, пока не узнал, что про меня говорят, никогда бы не подумал, что так интересно живу. Это частенько бывает. Смотри, является ли найденный в спальне родителей поводок и намордник доказательством того, что они скоро купят собаку? Поняла, да? Доказательством того, что тебе купят собаку. О, щапали. Пока стоял в очереди к психиатру за справкой, что не состою на учете, до того распсиховался, что поставили на учет. Ладно. Наташа хотела подрезать кончики, но мастер настояла сбрить усы полностью. Ну, бывает же так. Ладно. В постели Катя набросилась на Олега с такой страстью, что он подумал: если выживу, жене больше изменять не буду.
1: Давай остановимся.
2: Ну, я думаю, ладно.
1: Все, спасибо. Пожалуйста. Мне этого хватит.

0: есть еще такой неудачный поход к врачу у нашего слушателя. Примерно 2 года назад, говорит, я сходил в стоматологию лечить зуб. В общем, почистили, положили лекарства. Через 2 дня десна, щека, все опухло. На 3-й день из-под этого зуба, ну, еще воспаление это появилось, там начало выходить. Поехал в областную больницу к дежурному стоматологу. И знаете, кто там? Тот же стоматолог из частной стоматологии. В итоге он удалил этот зуб, который сам пытался вылечить. В эту стоматологию я больше не ногой. Ты знаешь, Тосечка, вот я сама сейчас пыталась записаться к подологу. Что мне говорят? Я вот это вот терпеть не могу.
1: Подолог
0: вот
1: это говорят, кто? Тот, кто смотрит педикюр, подол?
0: Да, педикюр, ногти на ногах.
1: Так.
0: Вот, значит, меня записали. Я говорю, сколько это будет стоить? Это от 25 до 35 тысяч. Я говорю, а можно точнее? Ну, если у вас сложно. Я говорю, у меня ничего сложного нет. Ну, если там вот чистка, смотря какая чистка. Я говорю, нет, у меня не сложно. Врезавшихся ногтей нет, пяток каких-то там нету. Да, ничего нет, говорю, просто мне вот просто аккуратненько, чтобы правильно подстригли там ногти, все. Но это, ну, все равно, вот вы придете, давайте мы вас запишем. Я говорю, запишите меня на завтра
1: 25.
0: На 13:00.
1: Так.
0: А по деньгам ничего не говорит. И вот она меня сейчас записывает, и вот мне скидывают прямо сейчас на WhatsApp. А вас записали к такому-то, это уже мужчина. Мужчина,
1: подолог.
0: А мне это уже как бы не хочется, чтобы в моих ногах ковырялся там мужчина. Я не хочу, чтобы меня вообще трогал мужчина.
1: Это если врач мужчина.
0: Но он же не врач. Врач это одно. Я вообще не хочу, чтобы, да, мужчина делал мне педикюр.
1: А подолог это не врач?
0: Возможно, это врач, но мне не хочется.
1: То есть я пойду,
0: это прям будет необходимо. Но если у меня есть выбор, я не пойду. И вот, значит, я не хочу, чтобы мужчина трогал мои обнаженные ноги.
1: А почему просто педикюрным?
0: Делал мне массаж и педикюр, и все. Нет, вот подожди, дай мне договорить. Вот, значит, я говорю, и она дописывает, вот записали вас к мужчине, вот сейчас вот я могу прям дочитать. Предоплату срочно внесите, 5000 заранее. Я говорю, я не хочу уносить заранее предоплату. У меня нет денег на карте, это во-первых. Во-вторых, я не хочу к мужчине. Ой, ну тогда давайте мы вас, девушки, запишем, и давайте можно без предоплаты. Тогда я вообще не хочу к ним идти, понимаешь?
1: Понятно.
0: Так получается, можно было меня изначально без предоплаты записать. Без предоплаты. Ладно, дело уже не в девушке, а без предоплаты. Нет, вот вы внесите предоплату, а то вы вдруг вы передумаете. Все, я сразу же сказала,
1: испугалась.
0: Я не пойду. Да, мне это неприятно. Все, ребят, мы сегодня обсуждали ваши неудачные
1: ваши
0: походы куда-либо.
1: Удачными.
0: Но мы вам желаем, чтобы все ваши походы обязательно были удачными, успешными, и вам было очень хорошо
1: и
0: профессионально оказана любая услуга.
1: Да.
0: С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Прощаемся с вами до понедельника.
1: Пока-пока!

0: музика. Енерджі. Енерджі ФМ є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

ਸੁਣੀਏ, ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ।

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Жарнама. Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Energy FM є жарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
1: Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік.

0: Где бар жерде көңілгей бар. Energy FM.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. 7 вечера в Алматы. А это значит, что на Energy FM новая программа Club Time и ее ведущий DJ Moontax.

0: Вот и подошел к концу мой сет, и я напоминаю, что это был Club Time на Energy FM. Программа сделана в студии KS Records. Ищите нас в Инстаграме. Ну а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличнейших, насыщенных выходных дней. До следующих встреч. Услышимся.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хауса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Moontax. Club Time – это саундтрек твоего вечера, разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
2: Хаус-стрим Сегежо Басса.
3: Дай газа, ракун или хаус-стрим. Ага, на нас так.
2: Где Energy FM, где?